0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: В день 3 октября католическая церковь чтит память святой мученицы Кандиды Римской. Святая Кандида принадлежит группе мучеников, пострадавших на Остийской дороге за римскими вратами. Мощи святой Кандиды пребывают в римском храме святой Проксиды. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Матеуша Бринчака. Арестован в ноябре 1930 года, сослан в Сибирь, где подвергался дальнейшим преследованиям. Умер 5 октября 1936 года в Томске. «Господи, не покидай своих детей, чьи нужды и слабости ты знаешь, но продолжай вести их день за днем с помощью твоего милосердия, твоего мира. Во имя Христа Господа нашего. Аминь».
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: «Даруй нам мир». С этим прошением сотни ребят из школы приходов Рима собрались 1 октября у Лурдского грота в Ватиканских садах, чтобы помолиться вместе с папой. Их теплая встреча дала старт международной акции «Миллион детей молятся розарием», организованной папским фондом «Помощь церкви в беде», которая в этом году впервые продлится целую неделю. Приветствую участников, президент фонда и префект департамента по содействию единству христиан кардинал Курт Кох подчеркнул, что молитва детей помогает верить Богу в страдания современного мира. Искренний голос детей находит особый отклик в Божьем сердце. Обращаясь к ребятам в теплом и доверительном диалоге, епископ Рима напомнил, что они собрались вместе с Иисусом и Девой Марией, которые никогда не оставляют человека. Святейший Отец призвал просить у Господа о самом главном – о мире для каждого ребенка на планете, особенно там, где сегодня идет война. Размышляя о масштабе молитвенной цепочки, папа Лев XIV сказал – «В эти дни молитву возносим не только мы. По всему миру вместе с нами молится миллион детей. Подумайте, 50 миллионов раз «Радуйся, Мария» возносится к небу со всех уголков, на разных языках земли. Они объединяются в огромный венец розария, чтобы обнять и сплотить между собой все континенты, расы и народы нашей планеты». Папа напомнил, что никакая молитва немыслима без добрых дел. Чтобы мир вокруг действительно укрепился, просьбы к Богу должны сопровождаться послушанием, искренней дружбой, усердием в учебе и добрыми поступками каждый день. Вместе с епископом Рима дети размышляли над событиями из жизни Христа и возносили молитвы на разных языках – итальянском, арабском, урду, немецком и испанском. Сердца участников были обращены к их ровесникам в Украине, к семьям Сирии, Ливана и Святой Земли, вынужденным оставить свои дома, и к преследуемым христианам Пакистана. Они просили о примирении в Южном Судане и о том, чтобы семьи Кубы и Венесуэлы не теряли надежды. В конце встречи Святейший Отец подписал образ, который ему поднесли ребята, и преподал апостольское благословение. Прежде чем покинуть Ватиканские сады, папа еще долго оставался с участниками, благословлял семьи и дарил внимание каждому, кто пришел в этот вечер помолиться о мире.
5: Аве, аве, аве.
4: 2 октября в зале печати Святейшего Престола состоялась презентация встречи Папы Льва XIV с епископатами всего мира на тему «10 лет Аморис Летиция. Возвещать сегодня Евангелие вместе с семьями». Встреча пройдет с 7 по 14 октября. Папа пригласил на нее предстоятелей восточных церквей и президентов епископских конференций. Предусмотрено также участие экспертов и семей. Габриэлла Гамбино, заместитель секретаря Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни, напомнила, с какой целью папа соберет эту ассамблею. Объявляя о ее созыве, он сам пояснил, что она пройдет для соборного распознавания шагов, которые следует сделать для возвещения Евангелия семьям сегодня в свете Аморис Летиция и учитывая то, что было сделано в поместных церквах. 10 лет – это хороший повод, чтобы остановиться и задуматься, выслушать рассказы епископов о том пути, который их церкви проходят вместе с семьями. Гамбино снова сослалась на слова папы. «Наше время отмечено стремительными общественно-культурными переменами, из-за которых семьям все сложнее жить и передавать веру. В обществах все более обмерщенных молодые люди должны открыть для себя призвание к браку, чтобы вести супружескую жизнь во Христе. Сегодня Церковь чрезвычайно нуждается в семьях, способных передавать веру, чтобы завтра эта церковь смогла благовествовать и порождать призвание». Гамбино отметила, что потребность в проведении такой встречи была выявлена в ходе визитов епископских конференций ад лимина. Иерархи уже в течение долгого времени выражают обеспокоенность трудностями, встреченными в пасторской работе с семьями, и трудности самих семей в отношениях и в повседневной жизни. Некоторые цифры помогают понять масштаб проблемы. В Польше за последние 5 лет число браков, заключенных в церкви, сократилось на 45%. А в Австралии за последние 50 лет оно сократилось более чем в 5 раз. Отправным пунктом для пасторского попечения о семьях, считает Гамбино, должен быть именно вопрос о призвании, поскольку брак – это призвание. И молодежь в первую очередь необходимо научить смотреть на свою жизнь в этой перспективе. Рокелли Грациоли, доцент канонического матримониального права в Папском институте наук о браке и семье имени Иоанна Павла II, в своем докладе на презентации подчеркнула, что встреча папы с иерархами не будет новым анализом текста апостольского увещания. Это будет углубленное размышление о семейных и пасторских реалиях, вдохновленных Аморис Летиция. Эту же мысль подтвердил отец Джакомо Коста, консультант по методологии Генерального секретариата Синода епископов, отметив, что речь идет не о новом толковании документа, а о прочтении истории, о том, какое направление Аморис Летиция придала жизни церквей и семей, чему мы научились, с какими трудностями столкнулись, какие новые вопросы были выявлены. Отец Коста рассказал о методе проведения предстоящей встречи, подчеркнув, что значительное место будет отведено Слову Божьему, молитве, тишине и, конечно же, диалогу. Плоды встречи будут обобщены в заключительном тексте, который не станет неким итоговым документом, заменяющим Аморис Летиция, но кратким изложением того, к чему ассамблея придет посредством соборного распознавания. Лев XIV принял в Клементийском зале делегатов компании «Группо Эра», которая занимается экологическими услугами в Ватикане – сбором, перевозкой, переработкой и утилизацией отходов. С первых страниц Библии защита нашего мира значится среди заповедей, которые Бог пожелал адресовать человеку. Эта изначальная задача сегодня находит выражение и в работе компании, с благодарностью отметил Папа и призвал сотрудников продолжать начатое дело. Экологический вызов как никогда актуален, ресурсы расходуются бесконтрольно, а сбор и утилизация огромных объемов отходов становятся все более сложной задачей. Перед миром, по словам Святейшего Отца, стоит задача изменить привычки, преодолеть потребительскую модель и перейти к такой системе производства, которая сберегает ограниченные ресурсы планеты. Для христиан это еще и верность Божьей заповеди. Как христиане мы не можем смириться с культурой отбросов, а призваны мудро пользоваться творением. Работа компании по переработке отходов, в том числе в Ватикане, показывает, что культуре отбросов можно с успехом противопоставить культуру заботы, отметил епископ Рима. Это попечение не ограничивается вещами и продуктами. От них оно распространяется на человеческий труд, а от труда — на людей. Именно человек своими решениями и поступками определяет, каким образом он живет в мире, который воспринимается как дар Божий. Ссылаясь на энциклику «Лаудато Си» Папы Франциска, Святейший Отец отметил, что переработка и циклическое производство — эффективный путь к устойчивой окружающей среде для будущих поколений. Группа «Эра» занимается экологическими услугами в Ватикане по соглашению с губернаторством, подписанному в декабре 2025 года.

В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не

Нам предстоит вникнуть в один из самых удивительных, трогательных, в то же время сложных отрывков из Евангелия от Матфея. Представьте себе такую картину. Вокруг учителя разгорается оживленное обсуждение. Взрослые, зрелые люди, ученики, которые уже прошли с Иисусом долгий путь, делят между собой должности в будущем царстве. Кто важнее? Этот вечный, земной, честолюбивый вопрос. Кто важнее? Чье слово имеет больший вес? Чья власть выше? Им кажется, что Царство Небесное устроено по тем же законам, что Римский Сенат или Иудейский Синедрион, с иерархией, степенями отличия и почетными местами за столом. И тогда Иисус совершает действие, которое полностью опровергает всякую человеческую закономерность. Он не читает им длинных проповедей о смирении, не вступает в споры, а всего лишь зовет ребенка. Ребенок, возможно, лет 3 или 4, ребенок невинный, растерянный вниманием взрослых, подходит, останавливается прямо посреди этих суровых на вид бородатых мужчин. Иисус берет ребенка на руки, ставит перед ними и произносит слова, от которых на мгновение замирает воздух. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не станете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Сестры, братья, давайте поразмышляем над этим кажущимся противоречием. Ведь на протяжении всей жизни многие стремятся развиваться, доказывать свою ценность, становиться великими, сильными, независимыми, наконец, обрести авторитет. Мы обременяем себя титулами, обидами, покровителями тоже, опытом, убеждением в своей правоте. Мы учимся, как защищаться, а также, как и нападать. А вот Иисус Христос говорит: «Достаточно, это неверный путь, чтобы войти в истинный мир». Царство любви нужно идти по противоположному пути, стать малыми.

Продолжая, вернемся к вопросу, что значит быть как дети, согласно Евангелию. Речь идет не о детском наивном поведении. Это полная открытость Богу, не омраченная гордостью. Ведь ребенок не знает, что такое дипломатия, у него нет скрытых намерений, каких-то планов на будущее, тайных поводов. Ребенок умеет доверять без условий. Он не притворяется тем, кем не является. Ребенок просто живет настоящим моментом, зная, что есть кто-то, кто о нем заботится. Ребенок не способен самостоятельно зарабатывать на жизнь. Ребенок не хвастается своими заслугами, потому что их у него еще нет. Он полностью зависит от родителей. И когда Иисус произносит эти слова, когда Иисус призывает нас стать такими же, Он призывает нас отказаться от обманчивых мыслей нашей самодостаточности. Войти в Царство значит перестать отчаянно пытаться подняться наверх, наконец позволить Отцу Небесному взять нас на руки. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Умолиться. Какое редкое и сегодня почти забытое слово. Не унизиться, не растоптать свое достоинство, а именно добровольно убрать свое раздутое «я», эго. Снять защитную броню, наконец, перестать доказывать миру свою крутизну, мол, какой я крутой, и уступить место другому.

В заключение звучит предупреждение и в то же время утешение. «Смотрите, не презирайте ни одного из этих малых, ибо, говорю вам, ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего, который на небесах, малые». Это не только маленькие дети, это все те, кто чувствует себя уязвимым в этом мире, кто чувствует себя беззащитным в этом огромном, зачастую жестоком мире.

0: мире. Это те, у кого нет близких, ни влиятельного голоса, ни солидного банковского счета, наконец. Это забытый в больнице старик, растерянный подросток, уставшие матери, человек, утративший внутреннее равновесие. И каждый из них имеет удивительное покровительство на небесах. Вот это главное. Представьте себе всю глубину этого. Те, кого на земле считают песчинками, которых легко игнорировать или обидеть, на небесах окружены самым пристальным вниманием. Сам Бог через своих посланников смотрит на них с особой нежностью. И давайте попробуем освободиться от груза наших взрослых забот, нашего честолюбия, наших обид. Вспомним, оглянемся вокруг. Возможно, совсем рядом находится тот малыш, которому нужна наша забота, наше тепло и простое, искреннее человеческое отношение. Сестры и братья, пусть этот день, этот вечер, завтрашнее утро и другие дни принесут в ваши дома покой, тишину и свет. С наилучшими пожеланиями от Ватиканского радио. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: В день 3 октября католическая церковь чтит память святой мученицы Кандиды Римской. Святая Кандида принадлежит группе мучеников, пострадавших на Остийской дороге за римскими вратами. Мощи святой Кандиды пребывают в римском храме святой Проксиды. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Матеуша Бринчака. Арестован в ноябре 1930 года, сослан в Сибирь, где подвергался дальнейшим преследованиям. Умер 5 октября 1936 года в Томске. «Господи, не покидай своих детей, чьи нужды и слабости ты знаешь, но продолжай вести их день за днем с помощью твоего милосердия, твоего мира. Во имя Христа Господа нашего. Аминь».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: «Даруй нам мир». С этим прошением сотни ребят из школы приходов Рима собрались 1 октября у Лурдского грота в Ватиканских садах, чтобы помолиться вместе с папой. Их теплая встреча дала старт международной акции «Миллион детей молятся розарием», организованной папским фондом «Помощь церкви в беде», которая в этом году впервые продлится целую неделю. Приветствую участников, президент фонда и префект департамента по содействию единству христиан кардинал Курт Кох подчеркнул, что молитва детей помогает верить Богу в страдания современного мира. Искренний голос детей находит особый отклик в Божьем сердце. Обращаясь к ребятам в теплом и доверительном диалоге, епископ Рима напомнил, что они собрались вместе с Иисусом и Девой Марией, которые никогда не оставляют человека. Святейший Отец призвал просить у Господа о самом главном – о мире для каждого ребенка на планете, особенно там, где сегодня идет война. Размышляя о масштабе молитвенной цепочки, папа Лев XIV сказал – «В эти дни молитву возносим не только мы. По всему миру вместе с нами молится миллион детей. Подумайте, 50 миллионов раз «Радуйся, Мария» возносится к небу со всех уголков, на разных языках земли. Они объединяются в огромный венец розария, чтобы обнять и сплотить между собой все континенты, расы и народы нашей планеты». Папа напомнил, что никакая молитва немыслима без добрых дел. Чтобы мир вокруг действительно укрепился, просьбы к Богу должны сопровождаться послушанием, искренней дружбой, усердием в учебе и добрыми поступками каждый день. Вместе с епископом Рима дети размышляли над событиями из жизни Христа и возносили молитвы на разных языках – итальянском, арабском, урду, немецком и испанском. Сердца участников были обращены к их ровесникам в Украине, к семьям Сирии, Ливана и Святой Земли, вынужденным оставить свои дома, и к преследуемым христианам Пакистана. Они просили о примирении в Южном Судане и о том, чтобы семьи Кубы и Венесуэлы не теряли надежды. В конце встречи Святейший Отец подписал образ, который ему поднесли ребята, и преподал апостольское благословение. Прежде чем покинуть Ватиканские сады, папа еще долго оставался с участниками, благословлял семьи и дарил внимание каждому, кто пришел в этот вечер помолиться о мире. Аве, аве, аве. 2 октября в зале печати Святейшего Престола состоялась презентация встречи папы Льва XIV с епископатами всего мира на тему «10 лет Аморис Летиция. Возвещать сегодня Евангелие вместе с семьями». Встреча пройдет с 7 по 14 октября. Папа пригласил на нее предстоятелей восточных церквей и президентов епископских конференций. Предусмотрено также участие экспертов и семей. Габриэлла Гамбино, заместитель секретаря Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни, напомнила, с какой целью папа соберет эту ассамблею. Объявляя о ее созыве, он сам пояснил, что она пройдет для соборного распознавания шагов, которые следует сделать для возвещения Евангелия семьям сегодня в свете Аморис Летиция и учитывая то, что было сделано в поместных церквах. 10 лет – это хороший повод, чтобы остановиться и задуматься, выслушать рассказы епископов о том пути, который их церкви проходят вместе с семьями. Гамбино снова сослалась на слова папы. «Наше время отмечено стремительными общественно-культурными переменами, из-за которых семьям все сложнее жить и передавать веру. В обществах все более обмерщенных молодые люди должны открыть для себя призвание к браку, чтобы вести супружескую жизнь во Христе. Сегодня церковь чрезвычайно нуждается в семьях, способных передавать веру, чтобы завтра эта церковь смогла благовествовать и порождать призвание». Гамбино отметила, что потребность в проведении такой встречи была выявлена в ходе визитов епископских конференций ад лимина. Иерархи уже в течение долгого времени выражают обеспокоенность трудностями, встреченными в пасторской работе с семьями, и трудности самих семей в отношениях и в повседневной жизни. Некоторые цифры помогают понять масштаб проблемы. В Польше за последние 5 лет число браков, заключенных в церкви, сократилось на 45%. А в Австралии за последние 50 лет оно сократилось более чем в 5 раз. Отправным пунктом для пасторского попечения о семьях, считает Гамбино, должен быть именно вопрос о призвании, поскольку брак – это призвание. И молодежь в первую очередь необходимо научить смотреть на свою жизнь в этой перспективе. Ракеле Грациоли, доцент канонического матримониального права в Папском институте наук о браке и семье имени Иоанна Павла II, в своем докладе на презентации подчеркнула, что встреча папы с иерархами не будет новым анализом текста апостольского увещания. Это будет углубленное размышление о семейных и пасторских реалиях, вдохновленных Аморис Летиция. Эту же мысль подтвердил отец Джакомо Коста, консультант по методологии Генерального секретариата Синода епископов, отметив, что речь идет не о новом толковании документа, а о прочтении истории, о том, какое направление Аморис Летиция придала жизни церквей и семей. Чему мы научились, с какими трудностями столкнулись, какие новые вопросы были выявлены. Отец Коста рассказал о методе проведения предстоящей встречи, подчеркнув, что значительное место будет отведено Слову Божьему, молитве, тишине и, конечно же, диалогу. Плоды встречи будут обобщены в заключительном тексте, который не станет неким итоговым документом, заменяющим Аморис Летиция, но кратким изложением того, к чему ассамблея придет посредством соборного распознавания. Лев XIV принял в Клементийском зале делегатов компании Группо Эра, которая занимается экологическими услугами в Ватикане, сбором, перевозкой, переработкой и утилизацией отходов. С первых страниц Библии защита нашего мира значится среди заповедей, которые Бог пожелал адресовать человеку. Эта изначальная задача сегодня находит выражение и в работе компании, с благодарностью отметил папа и призвал сотрудников продолжать начатое дело. Экологический вызов как никогда актуален, ресурсы расходуются бесконтрольно, а сбор и утилизация огромных объемов отходов становятся все более сложной задачей. Перед миром по словам Святейшего Отца, стоит задача изменить привычки, преодолеть потребительскую модель и перейти к такой системе производства, которая сберегает ограниченные ресурсы планеты. Для христиан это еще и верность Божьей заповеди. Как христиане мы не можем смириться с культурой отбросов, а призваны мудро пользоваться творением. Работа компании по переработке отходов, в том числе в Ватикане, показывает, что культуре отбросов можно с успехом противопоставить культуру заботы, отметил епископ Рима. Это попечение не ограничивается вещами и продуктами. От них оно распространяется на человеческий труд, а от труда — на людей. Именно человек своими решениями и поступками определяет, каким образом он живет в мире, который воспринимается как дар Божий. Ссылаясь на энциклику «Лаудато Си» Папы Франциска, Святейший Отец отметил, что переработка и циклическое производство — эффективный путь к устойчивой окружающей среде для будущих поколений. Группа «Эра» занимается экологическими услугами в Ватикане по соглашению с губернаторством, подписанному в декабре 2025 года.

В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Сестры, братья, сегодня нам предстоит вникнуть в один из самых удивительных, трогательных, в то же время сложных отрывков из Евангелия от Матфея. Представьте себе такую картину. Вокруг учителя разгорается оживленное обсуждение. Взрослые, зрелые люди, ученики, которые уже прошли с Иисусом долгий путь, делят между собой должности в будущем царстве. Кто важнее? Этот вечный, земной, честолюбивый вопрос. Кто важнее? Чье слово имеет больший вес? Чья власть выше? Им кажется, что Царство Небесное устроено по тем же законам, что Римский Сенат или Иудейский Синедрион, с иерархией, степенями отличия и почетными местами за столом. И тогда Иисус совершает действие, которое полностью опровергает всякую человеческую закономерность. Он не читает им длинных проповедей о смирении, не вступает в споры, а всего лишь зовет ребенка. Ребенок, возможно, лет 3 или 4, ребенок невинный, растерянный вниманием взрослых, подходит, останавливается прямо посреди этих суровых на вид бородатых мужчин. Иисус берет ребенка на руки, ставит перед ними и произносит слова, от которых на мгновение замирает воздух. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не станете как дети, не войдете в Царство Небесное». Сестры, братья, давайте поразмышляем над этим кажущимся противоречием. Ведь на протяжении всей жизни многие стремятся развиваться, доказывать свою ценность, становиться великими, сильными, независимыми, наконец, обрести авторитет. Мы обременяем себя титулами, обидами, покровителями тоже, опытом, убеждением в своей правоте. Мы учимся, как защищаться, а также, как и нападать. А вот Иисус Христос говорит: «Достаточно. Это неверный путь, чтобы войти в истинный мир». Царство любви нужно идти по противоположному пути, стать малыми.

Продолжая, вернемся к вопросу, что значит быть как дети, согласно Евангелию. Речь идет не о детском наивном поведении. Это полная открытость Богу, не омраченная гордостью. Ведь ребенок не знает, что такое дипломатия, у него нет скрытых намерений, каких-то планов на будущее, тайных поводов. Ребенок умеет доверять без условий. Он не притворяется тем, кем не является. Ребенок просто живет настоящим моментом, зная, что есть кто-то, кто о нем заботится. Ребенок не способен самостоятельно зарабатывать на жизнь. Ребенок не хвастается своими заслугами, потому что их у него еще нет. Он полностью зависит от родителей. И когда Иисус произносит эти слова, когда Иисус призывает нас стать такими же, Он призывает нас отказаться от обманчивых мыслей нашей самодостаточности. Войти в Царство значит перестать отчаянно пытаться подняться наверх, наконец позволить Отцу Небесному взять нас на руки. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Умолиться. Какое редкое и сегодня почти забытое слово. Не унизиться, не растоптать свое достоинство, а именно добровольно убрать свое раздутое «я», эго, снять защитную броню, наконец перестать доказывать миру свою крутизну, мол, какой я крутой, и уступить место другому.

0: В заключение звучит предупреждение и в то же время утешение. «Смотрите, не презирайте ни одного из этих малых, ибо, говорю вам, ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего, который на небесах, малые». Это не только маленькие дети, это все те, кто чувствует себя уязвимым в этом мире, кто чувствует себя беззащитным в этом огромном, зачастую жестоком мире. Это те, у кого нет близких, ни влиятельного голоса, ни солидного банковского счета, наконец. Это забытый в больнице старик, растерянный подросток, уставшие матери, человек, утративший внутреннее равновесие. И каждый из них имеет удивительное покровительство на небесах. Вот это главное. Представьте себе всю глубину этого. Те, кого на земле считают песчинками, которых легко игнорировать или обидеть, на небесах окружены самым пристальным вниманием. Сам Бог через своих посланников смотрит на них с особой нежностью. И давайте попробуем освободиться от груза наших взрослых забот, нашего честолюбия, наших обид. Вспомним, оглянемся вокруг. Возможно, совсем рядом находится тот малыш, которому нужна наша забота, наше тепло и простое, искреннее человеческое отношение. Сестры и братья, пусть этот день, этот вечер, завтрашнее утро и другие дни принесут в ваши дома покой, тишину и свет. С наилучшими пожеланиями от Ватиканского радио. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 27-е воскресенье рядового времени. Евангельская притча о виноградарях призывает нас задуматься о доверии Бога к человеку и о нашей ответственности перед Богом. Но для начала определимся, Бог ведь не стоит над душой каждого из нас. Итак, хозяин виноградника верил его своим работникам и удалился, оставив им полную свободу действий. Бог, как мудрый Создатель, не осуществляет всеобъемлющего контроля. Бог поручает людям свое дело и дает им возможность самостоятельно довести его до конца. Каждая порученная нам задача – это поручение, это миссия, исходящая от самого Бога. И наступит тот день, когда каждый из нас должен будет дать отчет о том деле, которое ему было доверено. И вот мы приходим к выводу, что у нас есть все необходимое, поскольку Бог, поручая нам задачи, никогда не оставляет нас без своей помощи. Евангельский виноградник оснащен всем необходимым – оградой, давильней, башней. Это означает, что Бог не только поручает нам задачу, но и предоставляет все необходимые средства для ее успешного выполнения. А теперь подумаем о сути греха и в то же время о долготерпении Божьем. Вот виноградари. Они выбрали путь неповиновения, путь сознательного мятежа. Итак, грешить значит отчетливо знать Божий путь, но намеренно идти своей дорогой, отказываясь отдавать плоды. И тем не менее, жизнь показывает, насколько Бог долготерпелив. Он не спешит наказывать за ошибки и снова дает нам шанс ответить на его призыв. Однако заметим, Божье долготерпение не отменяет его справедливости. Бог не спешит наказывать, Бог посылает одного слугу за другим, снова и снова давая нам шанс одуматься. Бог терпелив к человеческим немощам. Но всему есть предел. Когда человек становится окончательно бесплодным и закрытым для Бога, Бог отдает виноградник другим. Потерять Божье доверие – это самое суровое наказание. Ведь каждое дело, которое нам поручено сегодня, – это задача от Бога. Будем же внимательны к тому, как мы распоряжаемся Его доверием, Его дарами, наконец. Ибо потерять Божье доверие и стать бесполезными для Него – самое суровое наказание. Господи, благодарю Тебя за доверие и за все средства, которые Ты даешь мне для служения и жизни. Господи, даруй мне мудрость, чуткость сердца, чтобы я не восставал против Твоей воли, но с верностью и радостью исполнял доверенное мне дело. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски. Целью экуменического пути благодати, который мы проходим под водительством Евангелия, является обновление единства в апостольской вере, в таинствах и служениях. Папа Лев подчеркнул эту мысль на аудиенции представителям Всемирной Лютеранской Федерации. «Я рад, что отношения между лютеранами и католиками за эти десятилетия стали более зрелыми как с духовной, так и с богословской точки зрения», — сказал Святейший Отец, назвав вехой на экуменическом пути принятие совместной декларации о доктрине об оправдании и упомянув также предыдущие документы — Евхаристия, служение в церкви и пути к общению. Папа привел слова своего предшественника Франциска. Экуменизм – это не упражнение в церковной дипломатии, но путь благодати. Он зиждется не на человеческих договоренностях или посредничестве, а на Божьей благодати, которая очищает память и сердце, преодолевает ожесточенность и направляет к обновленному общению. Именно это общение в вере, таинствах и служениях и есть цель нашего пути, подчеркнул папа и выразил надежду, что 500-летие Аугсбургского исповедания, которое мы будем отмечать в 30-м году, станет одним из его значимых моментов. Когда Аугсбургское исповедание было зачитано впервые, единство церкви на Западе оказалось под угрозой, но она еще не раздробилась. Авторы этого текста, как утверждал еще святой Иоанн Павел II, хотели засвидетельствовать свое кредо в святую, вселенскую и апостольскую церковь, и оно было составлено с целью внутрицерковного примирения. Лишь впоследствии этот документ стал восприниматься как текст, разделяющий с конфессиональной точки зрения. Ввиду 30-го года было бы желательно снова вместе заявить о предконфессиональном экуменическом потенциале Аугсбургского исповедания, отметил папа Лев. Обращаюсь с искренним призывом ко всем верующим, и в частности богословам, сосредоточить свое внимание на Христе и Его Евангелии. Давайте с глубоким благоговением вернемся к нашим общим корням, к вере, истоков Церкви и к отцам Церкви, чтобы вновь открыть для себя апостольское и предконфессиональное наследие, которая поистине объединяет нас как братьев и сестер во Христе. Папа Лев XIV принял в апостольском дворце президента Черногории Якова Милатовича, который затем встретился с кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе дружественной беседы в государственном секретариате были отмечены добрые отношения между Святейшим Престолом и Черногорией и рассмотрены темы взаимного интереса, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана. Стороны обсудили международные и региональные вопросы, в частности, процесс интеграции Черногории и других стран Западных Балкан в Европейский Союз, а также текущий конфликт на Украине. Второго октября в зале консистории Лев XIV встретился с художниками и кураторами в рамках встречи «Искусство возможности, сотканное вместе», организованной Ватиканским департаментом культуры и образования. Поблагодарив гостей за сотрудничество, папа отметил их работу над павильоном Святейшего Престола на Венецианской биеннале и над другими проектами современного искусства. Особое место в его речи занял павильон, созданный в женской тюрьме на острове Джудекка. В 1924 году его посетил папа Франциск. По словам Святейшего Отца, смысл павильона состоял не просто в том, чтобы принести искусство в тюрьму, но в том, чтобы сама тюрьма с ее часто вытесняемой правдой могла научить искусство и всех людей. Человек сохраняет свое достоинство независимо от своей уязвимости и ошибок. Говоря о нынешнем венецианском павильоне, папа обратил внимание на его девиз, вдохновленный святой Хильдегардой Бингенской «Ухо, око души». Искусство, как антенна, улавливает важнейшие вопросы человеческого сердца, иногда подобные крику, но чаще похожие на шепот, и делает их слышными, видимыми и доступными для других. Лев XIV связал эту способность искусства с тем, что святой Августин называл беспокойством человеческого сердца в поисках истины. Подлинное искусство рождается из таких внутренних исканий, поэтому для церкви оно вовсе не аксессуар, а важнейшее пространство внимания, где можно глубже понять устремления и раны человечества, его жажду красоты, справедливости и мира. поиск смысла. Эту мысль папа сопоставил с современной эпохой поисковых систем, способных за секунды предложить тысячи ответов. Технологии прежде всего возвращают уже существующее и нередко предлагают человеку именно то, чего он уже ожидает. В эпоху техники потребления главная опасность уже не только цензура, но и уплощение, не только навязанное молчание, но и шум, из-за которого невозможно слышать, подчеркнул папа. Искусство работает иначе, оно не просто выдает индексированные сведения, а задает вопросы, заставляет замедлить взгляд и задержаться перед тем, что невозможно свести к быстрому потреблению. Оно становится формой культурного и духовного возрождения. В этом контексте Лев XIV процитировал обращение Павла VI к деятелям искусства в 1964 году. «Мы нуждаемся в вас. Нашему служению необходимо ваше сотрудничество». Эти слова приобретают особую актуальность сегодня, в эпоху искусственного интеллекта, когда становится все важнее различать человеческое творчество и то, что создается машинами на основе статистической обработки миллионов чужих изображений. Это различие прежде всего онтологическое, а уже затем эстетическое. «Алгоритмам недостает искры человеческого», — подчеркнул папа, напомнив слова энциклики «Magnifica Humanitas». «Культура и искусство, если они подлинные, хранят эту искру». Поэтому ради сохранения человеческого церковь хочет обновить альянс с художниками и культурными учреждениями. Ссылаясь на свое недавнее выступление в ЮНЕСКО, Лев XIV отметил: «Продвигать образование, науки и культуру невозможно без продвижения жизни мужчин и женщин, которые являются ее главными действующими лицами». В конце встречи Святейший Отец заверил художников и кураторов в уважении, благодарности и надежде. Церковь в них нуждается и хочет разделить с ними путь, чтобы сообща сберечь великолепную человечность, веренную человеку. Боже мой, Боже мой, для чего ты
3: Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув?
2: Папа Лев XIV встретился в Ватикане с общиной папской тевтонской коллегии Санта-Мария ин Кампо-Санто, отметившей 150-летие со дня основания. Святейший Отец напомнил, что уже с VIII века Тевтонское кладбище было особым ориентиром для паломников, прибывавших в Рим с земель Священной Римской империи. В XIX столетии это место приобрело особое значение для священников из этих земель. Из-за церковно-политических мер культуркампфа в Германской империи деятельность духовенства была значительно затруднена, а то и вовсе невозможно. Благодаря гостеприимству архибратства Тевтонского кладбища коллегия стала убежищем и местом учебы для священников из немецкоязычных регионов, а затем все больше превращалась в важный центр христианской археологии, истории церкви и изучения истоков христианства. По словам папы, сегодня местная община может с благодарностью взирать на богатые плоды своей истории. При этом нынешняя задача коллегии состоит прежде всего в том, чтобы оставаться надежным пространством духовного и интеллектуального становления. Живущие здесь клирики должны углублять свою подготовку, чтобы затем отвечать на вопросы людей в своих странах перед лицом великих современных вызовов, свидетельствуя о христианской надежде. Особое значение в жизни коллегии имеет ее уникальная близость к гробнице святого Петра. С самого начала учреждение отличалось неизменной верностью епископу Рима. Об этом напоминает и титул «Папская коллегия», которым Бенедикт XVI удостоил общину в 2010 году. С этой честью, отметил Лев XIV, связано и обязательство – хранить близость и единство с преемником Петра и с верой апостолов, которую он возвещает. Именно вера во Христа является основой единства верующих. Оно необходимо и для достоверности христианского свидетельства, поскольку сам Господь молился о единстве своих учеников. Папа призвал общину возносить эту сердечную мольбу Иисуса, дабы коллегия была местом, где единство не только провозглашается, но и становится зримым в повседневной жизни. В конце встречи Лев XIV верил папскую Тевтонскую коллегию, архибратство и римское общество Гёреса их небесной покровительнице, Богоматери Милосердной. 2 и 3 октября в Астане проходил второй совместный коллоквиум Казахстана и Святейшего Престола. Это продолжение диалога, который Казахстан и Святейший Престол ведут в рамках межрелигиозного сотрудничества. Первая встреча состоялась в Ватикане в апреле 24 года и была посвящена миру, межрелигиозной гармонии и заботе об общем доме. В этом году участники обсуждали вопросы здоровья и защиты уязвимых детей, рассматривая их благополучие как общую ответственность. В дискуссии участвовали религиозные лидеры, врачи, специалисты по биоэтике и богословию, а также представители гуманитарных организаций. От Святейшего Престола с речью выступил кардинал Джордж Джейкоб Кувакат, префект Департамента по межрелигиозному диалогу. Иерарх подчеркнул, что здоровье и мир тесно связаны. Создать среду, в которой человек живет в достойных условиях, получает уход и не чувствует себя брошенным в уязвимости – это и есть непрерывный процесс созидания мира. Поэтому заботу об уязвимом ребенке кардинал назвал прямым актом миротворчества. «Страдание ребенка, — отметил кардинал, — напоминает о фундаментальной истине, которая стоит выше религиозных, культурных и национальных различий. Человеческая уязвимость требует солидарности». Кувакат привел слова папы Льва XIV, сказанные на межрелигиозной встрече в Меце во Франции 28 сентября. «Величие цивилизации определяется не ее материальными достижениями, а тем, как она заботится о человеке». Именно поэтому, по мнению Ватиканского иерарха, межрелигиозный диалог не должен ограничиваться разговорами о вере и убеждениях. Людям разных вероисповеданий важно находить общие задачи и сообща помогать тем, кому больно. Забота об уязвимых детях – одна из тех областей, где такое сотрудничество может обрести особенно конкретное выражение. В этом процессе важен комплексный подход. Здесь должны объединить усилия медицина, этика, богословие, социальные институты и религиозные общины. Отдельно кардинал упомянул участие в составе Ватиканской делегации врачей из детской больницы Бамбино Джезу. Их опыт показывает, что абстрактные принципы диалога в конечном счете должны приносить реальную пользу. У постели больного ребенка, в поддержке его семьи и в ежедневном труде врачей и медсестер. В завершение выступления монсеньор Кувакат призвал участников перейти от простого обсуждения совместного существования к конкретным делам. Если религиозные традиции помогут обществу видеть в ребенке не обузу или просто больного пациента, а личность с неотъемлемым достоинством, межрелигиозный диалог внесет свой самый конкретный вклад в дело мира.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 27-е воскресенье рядового времени. Евангельская притча о виноградарях призывает нас задуматься о доверии Бога к человеку и о нашей ответственности перед Богом. Но для начала определимся, Бог ведь не стоит над душой каждого из нас. Итак, хозяин виноградника верил его своим работникам и удалился, оставив им полную свободу действий. Бог, как мудрый Создатель, не осуществляет всеобъемлющего контроля. Бог поручает людям свое дело и дает им возможность самостоятельно довести его до конца. Каждая порученная нам задача – это поручение, это миссия, исходящая от самого Бога. И наступит тот день, когда каждый из нас должен будет дать отчет о том деле, которое ему было доверено. И вот мы приходим к выводу, что у нас есть все необходимое, поскольку Бог, поручая нам задачи, никогда не оставляет нас без своей помощи. Евангельский виноградник оснащен всем необходимым – оградой, давильней, башней. Это означает, что Бог не только поручает нам задачу, но и предоставляет все необходимые средства для ее успешного выполнения. А теперь подумаем о сути греха и в то же время о долготерпении Божьем. Вот виноградари. Они выбрали путь неповиновения, путь сознательного мятежа. Итак, грешить значит отчетливо знать Божий путь, но намеренно идти своей дорогой, отказываясь отдавать плоды. И тем не менее, жизнь показывает, насколько Бог долготерпелив. Он не спешит наказывать за ошибки и снова дает нам шанс ответить на его призыв. Однако заметим, Божье долготерпение не отменяет его справедливости. Бог не спешит наказывать, Бог посылает одного слугу за другим, снова и снова давая нам шанс одуматься. Бог терпелив к человеческим немощам. Но всему есть предел. Когда человек становится окончательно бесплодным и закрытым для Бога, Бог отдает виноградник другим. Потерять Божье доверие – это самое суровое наказание. Ведь каждое дело, которое нам поручено сегодня, – это задача от Бога. Будем же внимательны к тому, как мы распоряжаемся Его доверием, Его дарами, наконец. Ибо потерять Божье доверие и стать бесполезными для Него – самое суровое наказание. Господи, благодарю Тебя за доверие и за все средства, которые Ты даешь мне для служения и жизни. Господи, даруй мне мудрость, чуткость сердца, чтобы я не восставал против Твоей воли, но с верностью и радостью исполнял доверенное мне дело. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски. Целью экуменического пути благодати, который мы проходим под водительством Евангелия, является обновление единства в апостольской вере, в таинствах и служениях,

0: Папа Лев подчеркнул эту мысль на аудиенции представителям Всемирной лютеранской федерации. «Я рад, что отношения между лютеранами и католиками за эти десятилетия стали более зрелыми как с духовной, так и с богословской точки зрения», — сказал Святейший Отец, назвав вехой на экуменическом пути принятие совместной декларации о доктрине об оправдании и упомянув также предыдущие документы — Евхаристия, служение в церкви и пути к общению. Папа привел слова своего предшественника Франциска. «Экуменизм – это не упражнение в церковной дипломатии, но путь благодати. Он зиждется не на человеческих договоренностях или посредничестве, а на Божьей благодати, которая очищает память и сердце, преодолевает ожесточенность и направляет к обновленному общению. Именно это общение в вере, таинствах и служениях и есть цель нашего пути», — подчеркнул папа и выразил надежду, что 500-летие Аугсбургского исповедания, которое мы будем отмечать в 30-м году, станет одним из его значимых моментов. Когда Аугсбургское исповедание было зачитано впервые, единство церкви на Западе оказалось под угрозой, но она еще не раздробилась. Авторы этого текста, как утверждал еще святой Иоанн Павел II, хотели засвидетельствовать свое кредо в святую, вселенскую и апостольскую церковь, и оно было составлено с целью внутрицерковного примирения. Лишь впоследствии этот документ стал восприниматься как текст, разделяющий с конфессиональной точки зрения. Ввиду 30-го года было бы желательно снова вместе заявить о предконфессиональном экуменическом потенциале Аугсбургского исповедания, отметил папа Лев. «Обращаюсь с искренним призывом ко всем верующим, и в частности богословам, сосредоточить свое внимание на Христе и Его Евангелии. Давайте с глубоким благоговением вернемся к нашим общим корням, к вере, истоков церкви и к отцам церкви, чтобы вновь открыть для себя апостольское и предконфессиональное наследие, которое поистине объединяет нас как братьев и сестер во Христе». Папа Лев XIV принял в апостольском дворце президента Черногории Якова Милатовича, который затем встретился с кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе дружественной беседы в государственном секретариате были отмечены добрые отношения между Святейшим Престолом и Черногорией и рассмотрены темы взаимного интереса, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана. Стороны обсудили международные и региональные вопросы, в частности, процесс интеграции Черногории и других стран Западных Балкан в Европейский Союз, а также текущий конфликт на Украине. Второго октября в зале консистории Лев XIV встретился с художниками и кураторами в рамках встречи «Искусство возможности, сотканное вместе», организованной Ватиканским департаментом культуры и образования. Поблагодарив гостей за сотрудничество, папа отметил их работу над павильоном Святейшего Престола на Венецианской биеннале и над другими проектами современного искусства. Особое место в его речи занял павильон, созданный в женской тюрьме на острове Джудекка. В 1924 году его посетил папа Франциск. По словам Святейшего Отца, смысл павильона состоял не просто в том, чтобы принести искусство в тюрьму, но в том, чтобы сама тюрьма с ее часто вытесняемой правдой могла научить искусство и всех людей. Человек сохраняет свое достоинство независимо от своей уязвимости и ошибок. Говоря о нынешнем венецианском павильоне, папа обратил внимание на его девиз, вдохновленный святой Хильдегардой Бингенской: «Ухо, око души. Искусство, как антенна, улавливает важнейшие вопросы человеческого сердца, иногда подобные крику, но чаще похожие на шепот, и делает их слышными, видимыми и доступными для других. Лев XIV связал эту способность искусства с тем, что святой Августин называл беспокойством человеческого сердца в поисках истины. Подлинное искусство рождается из таких внутренних исканий, поэтому для церкви оно вовсе не аксессуар, а важнейшее пространство внимания, где можно глубже понять устремления и раны человечества, его жажду красоты, справедливости и мира, поиск смысла. Эту мысль папа сопоставил с современной эпохой поисковых систем, способных за секунды предложить тысячи ответов. Технологии прежде всего возвращают уже существующее и нередко предлагают человеку именно то, чего он уже ожидает. В эпоху техники и потребления главная опасность уже не только цензура, но и уплощение, не только навязанное молчание, но и шум, из-за которого невозможно слышать, подчеркнул папа. Искусство работает иначе, оно не просто выдает индексированные сведения, а задает вопросы, заставляет замедлить взгляд и задержаться перед тем, что невозможно свести к быстрому потреблению. Оно становится формой культурного и духовного возрождения. В этом контексте Лев XIV процитировал обращение Павла VI к деятелям искусства в 1964 году. «Мы нуждаемся в вас. Нашему служению необходимо ваше сотрудничество». Эти слова приобретают особую актуальность сегодня, в эпоху искусственного интеллекта, когда становится все важнее различать человеческое творчество и то, что создается машинами на основе статистической обработки миллионов чужих изображений. Это различие прежде всего онтологическое, а уже затем эстетическое. «Алгоритмам недостает искры человеческого», — подчеркнул папа, напомнив слова энциклики «Magnifica Humanitas». «Культура и искусство, если они подлинные, хранят эту искру». Поэтому ради сохранения человеческого церковь хочет обновить альянс с художниками и культурными учреждениями. Ссылаясь на свое недавнее выступление в ЮНЕСКО, Лев XIV отметил: «Продвигать образование, науки и культуру невозможно без продвижения жизни мужчин и женщин, которые являются ее главными действующими лицами». В конце встречи Святейший Отец заверил художников и кураторов в уважении, благодарности и надежде. Церковь в них нуждается и хочет разделить с ними путь, чтобы сообща сберечь великолепную человечность, веренную человеку. Боже мой, Боже мой, для чего ты просто?
1: Боже мій, чому ти мене покинув?
0: Папа Лев XIV встретился в Ватикане с общиной папской тевтонской коллегии Санта-Мария ин Кампо-Санто, отметившей 150-летие со дня основания. Святейший Отец напомнил, что уже с VIII века Тевтонское кладбище было особым ориентиром для паломников, прибывавших в Рим с земель Священной Римской империи. В XIX столетии это место приобрело особое значение для священников из этих земель. Из-за церковно-политических мер культуркампфа в Германской империи деятельность духовенства была значительно затруднена, а то и вовсе невозможно. Благодаря гостеприимству архибратства Тевтонского кладбища коллегия стала убежищем и местом учебы для священников из немецкоязычных регионов, а затем все больше превращалась в важный центр христианской археологии, истории церкви и изучения истоков христианства. По словам папы, сегодня местная община может с благодарностью взирать на богатые плоды своей истории. При этом нынешняя задача коллегии состоит прежде всего в том, чтобы оставаться надежным пространством духовного и интеллектуального становления – Живущие здесь клирики должны углублять свою подготовку, чтобы затем отвечать на вопросы людей в своих странах перед лицом великих современных вызовов, свидетельствуя о христианской надежде. Особое значение в жизни коллегии имеет ее уникальная близость к гробнице святого Петра. С самого начала учреждение отличалось неизменной верностью епископу Рима. Об этом напоминает и титул «Папская коллегия», которым Бенедикт XVI удостоил общину в 2010 году. С этой честью, отметил Лев XIV, связано и обязательство – хранить близость и единство с преемником Петра и с верой апостолов, которую он возвещает. Именно вера во Христа является основой единства верующих. Оно необходимо и для достоверности христианского свидетельства, поскольку сам Господь молился о единстве своих учеников. Папа призвал общину возносить эту сердечную мольбу Иисуса, дабы коллегия была местом, где единство не только провозглашается, но и становится зримым в повседневной жизни. В конце встречи Лев XIV верил папскую Тевтонскую коллегию, архибратство и римское общество Гёреса их небесной покровительнице, Богоматери Милосердной. 2 и 3 октября в Астане проходил второй совместный коллоквиум Казахстана и Святейшего Престола. Это продолжение диалога, который Казахстан и Святейший Престол ведут в рамках межрелигиозного сотрудничества. Первая встреча состоялась в Ватикане в апреле 24 года и была посвящена миру, межрелигиозной гармонии и заботе об общем доме. В этом году участники обсуждали вопросы здоровья и защиты уязвимых детей, рассматривая их благополучие как общую ответственность. В дискуссии участвовали религиозные лидеры, врачи, специалисты по биоэтике и богословию, а также представители гуманитарных организаций. От Святейшего Престола с речью выступил кардинал Джордж Джейкоб Кувакат, префект Департамента по межрелигиозному диалогу. Иерарх подчеркнул, что здоровье и мир тесно связаны. Создать среду, в которой человек живет в достойных условиях, получает уход и не чувствует себя брошенным в уязвимости – это и есть непрерывный процесс созидания мира. Поэтому заботу об уязвимом ребенке кардинал назвал прямым актом миротворчества. «Страдание ребенка, — отметил кардинал, — напоминает о фундаментальной истине, которая стоит выше религиозных, культурных и национальных различий. Человеческая уязвимость требует солидарности». Кувакат привел слова папы Льва XIV, сказанные на межрелигиозной встрече в Меце во Франции 28 сентября. «Величие цивилизации определяется не ее материальными достижениями, а тем, как она заботится о человеке». Именно поэтому, по мнению Ватиканского иерарха, межрелигиозный диалог не должен ограничиваться разговорами о вере и убеждениях. Людям разных вероисповеданий важно находить общие задачи и сообща помогать тем, кому больно. Забота об уязвимых детях – одна из тех областей, где такое сотрудничество может обрести особенно конкретное выражение. В этом процессе важен комплексный подход. Здесь должны объединить усилия медицина, этика, богословие, социальные институты и религиозные общины. Отдельно кардинал упомянул участие в составе Ватиканской делегации врачей из детской больницы Бамбино Джезу. Их опыт показывает, что абстрактные принципы диалога в конечном счете должны приносить реальную пользу. У постели больного ребенка, в поддержке его семьи и в ежедневном труде врачей и медсестер. В завершение выступления монсеньор Кувакат призвал участников перейти от простого обсуждения совместного существования к конкретным делам. Если религиозные традиции помогут обществу видеть в ребенке не обузу или просто больного пациента, а личность с неотъемлемым достоинством, межрелигиозный диалог внесет свой самый конкретный вклад в дело мира.
2: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 27-е воскресенье рядового времени. Евангельская притча о виноградарях призывает нас задуматься о доверии Бога к человеку и о нашей ответственности перед Богом. Но для начала определимся, Бог ведь не стоит над душой каждого из нас. Итак, хозяин виноградника верил его своим работникам и удалился, оставив им полную свободу действий. Бог, как мудрый Создатель, не осуществляет всеобъемлющего контроля. Бог поручает людям свое дело и дает им возможность самостоятельно довести его до конца. Каждая порученная нам задача – это поручение, это миссия, исходящая от самого Бога. И наступит тот день, когда каждый из нас должен будет дать отчет о том деле, которое ему было доверено. И вот мы приходим к выводу, что у нас есть все необходимое, поскольку Бог, поручая нам задачи, никогда не оставляет нас без своей помощи. Евангельский виноградник оснащен всем необходимым – оградой, давильней, башней. Это означает, что Бог не только поручает нам задачу, но и предоставляет все необходимое, все необходимые средства для ее успешного выполнения. А теперь подумаем о сути греха и в то же время о долготерпении Божьем. Вот виноградари. Они выбрали путь неповиновения, путь сознательного мятежа. Итак, грешить значит отчетливо знать Божий путь, но намеренно идти своей дорогой, отказываясь отдавать плоды. И тем не менее, жизнь показывает, насколько Бог долготерпелив. Он не спешит наказывать за ошибки и снова дает нам шанс ответить на его призыв. Однако заметим, Божье долготерпение не отменяет его справедливости. Бог не спешит наказывать, Бог посылает одного слугу за другим, снова и снова давая нам шанс одуматься. Бог терпелив к человеческим немощам. Но всему есть предел. Когда человек становится окончательно бесплодным и закрытым для Бога, Бог отдает виноградник другим. Потерять Божье доверие – это самое суровое наказание, ведь каждое дело, которое нам поручено сегодня, – это задача от Бога. Будем же внимательны к тому, как мы распоряжаемся Его доверием, Его дарами, наконец, ибо потерять Божье доверие и стать бесполезными для Него – самое суровое наказание. Господи, благодарю Тебя за доверие и за все средства, которые Ты даешь мне для служения и жизни. Господи, даруй мне мудрость, чуткость сердца, чтобы я не восставал против Твоей воли, но с верностью и радостью исполнял доверенное мне дело. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски. Целью экуменического пути благодати, который мы проходим под водительством Евангелия, является обновление единства в апостольской вере, в таинствах и служениях. Папа Лев подчеркнул эту мысль на аудиенции представителям Всемирной Лютеранской Федерации. «Я рад, что отношения между лютеранами и католиками за эти десятилетия стали более зрелыми как с духовной, так и с богословской точки зрения», — сказал Святейший Отец, назвав вехой на экуменическом пути принятие совместной декларации о доктрине об оправдании и упомянув также предыдущие документы — Евхаристия, служение в церкви и пути к общению. Папа привел слова своего предшественника Франциска. Экуменизм – это не упражнение в церковной дипломатии, но путь благодати. Он зиждется не на человеческих договоренностях или посредничестве, а на Божьей благодати, которая очищает память и сердце, преодолевает ожесточенность и направляет к обновленному общению. Именно это общение в вере, таинствах и служениях и есть цель нашего пути, подчеркнул папа и выразил надежду, что 500-летие Аугсбургского исповедания, которое мы будем отмечать в 30-м году, станет одним из его значимых моментов. Когда Аугсбургское исповедание было зачитано впервые, единство церкви на Западе оказалось под угрозой, но она еще не раздробилась. Авторы этого текста, как утверждал еще святой Иоанн Павел II, хотели засвидетельствовать свое кредо в святую, вселенскую и апостольскую церковь, и оно было составлено с целью внутрицерковного примирения. Лишь впоследствии этот документ стал восприниматься как текст, разделяющий с конфессиональной точки зрения. Ввиду 30-го года было бы желательно снова вместе заявить о предконфессиональном экуменическом потенциале Аугсбургского исповедания, отметил папа Лев. Обращаюсь с искренним призывом ко всем верующим, и в частности богословам, сосредоточить свое внимание на Христе и Его Евангелии. Давайте с глубоким благоговением вернемся к нашим общим корням, к вере, истоков Церкви и к отцам Церкви, чтобы вновь открыть для себя апостольское и предконфессиональное наследие, которая поистине объединяет нас как братьев и сестер во Христе. Папа Лев XIV принял в апостольском дворце президента Черногории Якова Милатовича, который затем встретился с кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе дружественной беседы в государственном секретариате были отмечены добрые отношения между Святейшим Престолом и Черногорией и рассмотрены темы взаимного интереса, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана. Стороны обсудили международные и региональные вопросы, в частности, процесс интеграции Черногории и других стран Западных Балкан в Европейский Союз, а также текущий конфликт на Украине. Второго октября в зале консистории Лев XIV встретился с художниками и кураторами в рамках встречи «Искусство возможности, сотканное вместе», организованной Ватиканским департаментом культуры и образования. Поблагодарив гостей за сотрудничество, папа отметил их работу над павильоном Святейшего Престола на Венецианской биеннале и над другими проектами современного искусства. Особое место в его речи занял павильон, созданный в женской тюрьме на острове Джудекка. В 1924 году его посетил папа Франциск. По словам Святейшего Отца, смысл павильона состоял не просто в том, чтобы принести искусство в тюрьму, но в том, чтобы сама тюрьма с ее часто вытесняемой правдой могла научить искусство и всех людей. Человек сохраняет свое достоинство независимо от своей уязвимости и ошибок. Говоря о нынешнем венецианском павильоне, папа обратил внимание на его девиз, вдохновленный святой Хильдегардой Бингенской – «Ухо, око души». Искусство, как антенна, улавливает важнейшие вопросы человеческого сердца, иногда подобные крику, но чаще похожие на шепот, и делает их слышными, видимыми и доступными для других. Лев XIV связал эту способность искусства с тем, что святой Августин называл беспокойством человеческого сердца в поисках истины. Подлинное искусство рождается из таких внутренних исканий, поэтому для церкви оно вовсе не аксессуар, а важнейшее пространство внимания, где можно глубже понять устремления и раны человечества, его жажду красоты, справедливости и мира, поиск смысла. Эту мысль папа сопоставил с современной эпохой поисковых систем, способных за секунды предложить тысячи ответов. Технологии прежде всего возвращают уже существующее и нередко предлагают человеку именно то, чего он уже ожидает. В эпоху техники и потребления главная опасность уже не только цензура, но и уплощение, не только навязанное молчание, но и шум, из-за которого невозможно слышать, подчеркнул папа. Искусство работает иначе, оно не просто выдает индексированные сведения, а задает вопросы, заставляет замедлить взгляд и задержаться перед тем, что невозможно свести к быстрому потреблению. Оно становится формой культурного и духовного возрождения. В этом контексте Лев XIV процитировал обращение Павла VI к деятелям искусства в 1964 году. «Мы нуждаемся в вас. Нашему служению необходимо ваше сотрудничество». Эти слова приобретают особую актуальность сегодня, в эпоху искусственного интеллекта, когда становится все важнее различать человеческое творчество и то, что создается машинами на основе статистической обработки миллионов чужих изображений. Это различие прежде всего онтологическое, а уже затем эстетическое. «Алгоритмам недостает искры человеческого», — подчеркнул папа, напомнив слова энциклики «Magnifica Humanitas». «Культура и искусство, если они подлинные, хранят эту искру». Поэтому ради сохранения человеческого церковь хочет обновить альянс с художниками и культурными учреждениями. Ссылаясь на свое недавнее выступление в ЮНЕСКО, Лев XIV отметил: «Продвигать образование, науки и культуру невозможно без продвижения жизни мужчин и женщин, которые являются ее главными действующими лицами». В конце встречи Святейший Отец заверил художников и кураторов в уважении, благодарности и надежде. Церковь в них нуждается и хочет разделить с ними путь, чтобы сообща сберечь великолепную человечность, вверенную человеку. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?
3: Боже мій, чому ти мене покинув?
2: Папа Лев XIV встретился в Ватикане с общиной папской тевтонской коллегии Санта-Мария ин Кампо-Санто, отметившей 150-летие со дня основания. Святейший Отец напомнил, что уже с VIII века Тевтонское кладбище было особым ориентиром для паломников, прибывавших в Рим с земель Священной Римской империи. В XIX столетии это место приобрело особое значение для священников из этих земель. Из-за церковно-политических мер Культуркампфа в Германской империи деятельность духовенства была значительно затруднена, а то и вовсе невозможно. Благодаря гостеприимству архибратства Тевтонского кладбища коллегия стала убежищем и местом учебы для священников из немецкоязычных регионов, а затем все больше превращалась в важный центр христианской археологии, истории церкви и изучения истоков христианства. По словам папы, сегодня местная община может с благодарностью взирать на богатые плоды своей истории. При этом нынешняя задача коллегии состоит прежде всего в том, чтобы оставаться надежным пространством духовного и интеллектуального становления. Живущие здесь клирики должны углублять свою подготовку, чтобы затем отвечать на вопросы людей в своих странах перед лицом великих современных вызовов, свидетельствуя о христианской надежде. Особое значение в жизни коллегии имеет ее уникальная близость к гробнице святого Петра. С самого начала учреждение отличалось неизменной верностью епископу Рима. Об этом напоминает и титул «Папская коллегия», которым Бенедикт XVI удостоил общину в 2010 году. С этой честью, отметил Лев XIV, связано и обязательство – хранить близость и единство с преемником Петра и с верой апостолов которую он возвещает. Именно вера во Христа является основой единства верующих. Оно необходимо и для достоверности христианского свидетельства, поскольку сам Господь молился о единстве своих учеников. Папа призвал общину возносить эту сердечную мольбу Иисуса, дабы коллегия была местом, где единство не только провозглашается, но и становится зримым в повседневной жизни. В конце встречи Лев XIV верил папскую Тевтонскую коллегию, архибратство и римское общество Гёреса их небесной покровительнице, Богоматери Милосердной. 2 и 3 октября в Астане проходил второй совместный коллоквиум Казахстана и Святейшего Престола. Это продолжение диалога, который Казахстан и Святейший Престол ведут в рамках межрелигиозного сотрудничества. Первая встреча состоялась в Ватикане в апреле 24 года и была посвящена миру, межрелигиозной гармонии и заботе об общем доме. В этом году участники обсуждали вопросы здоровья и защиты уязвимых детей, рассматривая их благополучие как общую ответственность. В дискуссии участвовали религиозные лидеры, врачи, специалисты по биоэтике и богословию, а также представители гуманитарных организаций. От Святейшего Престола с речью выступил кардинал Джордж Джейкоб Кувакат, префект Департамента по межрелигиозному диалогу. Иерарх подчеркнул, что здоровье и мир тесно связаны. Создать среду, в которой человек живет в достойных условиях, получает уход и не чувствует себя брошенным в уязвимости – это и есть непрерывный процесс созидания мира. Поэтому заботу об уязвимом ребенке кардинал назвал прямым актом миротворчества. «Страдание ребенка, — отметил кардинал, — напоминает о фундаментальной истине, которая стоит выше религиозных, культурных и национальных различий. Человеческая уязвимость требует солидарности». Кувакат привел слова папы Льва XIV, сказанные на межрелигиозной встрече в Меце во Франции 28 сентября. «Величие цивилизации определяется не ее материальными достижениями, а тем, как она заботится о человеке». Именно поэтому, по мнению Ватиканского иерарха, межрелигиозный диалог не должен ограничиваться разговорами о вере и убеждениях. Людям разных вероисповеданий важно находить общие задачи и сообща помогать тем, кому больно. Забота об уязвимых детях – одна из тех областей, где такое сотрудничество может обрести особенно конкретное выражение. В этом процессе важен комплексный подход. Здесь должны объединить усилия медицина, этика, богословие, социальные институты и религиозные общины. Отдельно кардинал упомянул участие в составе ватиканской делегации врачей из детской больницы Бамбино Джезу. Их опыт показывает, что абстрактные принципы диалога в конечном счете должны приносить реальную пользу. У постели больного ребенка, в поддержке его семьи и в ежедневном труде врачей и медсестер. В завершение выступления монсеньор Кувакат призвал участников перейти от простого обсуждения совместного существования к конкретным делам. Если религиозные традиции помогут обществу видеть в ребенке не обузу или просто больного пациента, а личность с неотъемлемым достоинством, межрелигиозный диалог внесет свой самый конкретный вклад в дело мира.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!